0: messieurs les danseurs, c'est la dernière. Et maintenant, mangez vos cavalières.
1: La clé des ondes.
2: Il n'y a pas de liberté sans ordre.
1: La radio qui se mouille.
2: C'est le retour à l'ordre qui a prévalu.
1: Pour qu'il fasse beau.
2: L'ordre, l'ordre, l'ordre.
3: Еще бы не бояться мне полетов, когда начальник мой ЕБ Изотов всегда в больное колет, как игла. Эх, говорит салага, у них и то в Чикаго три дня назад авария была. Хотя бы сплюнул, все же люди братья, и мы с ним вдвоем и не под кумачом. Но знает черт, что я для предприятия, ну, хоть куда, хоть как и хоть на чем. Я не в страхе, я на веселе, чтоб по трапу пройти, не моргнув, тренируюсь уже на земле.

дремал, чуть-чуть не подымай, но слышу, пассажир за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худба и в небо, хошь не хошь, а тут сиди и грейся, всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь, хоть день, а все же лишний проживешь.